одна из множества ярких, успешных совместных работ Мэгги Райли и Майка Олдфилда. Прямо сейчас на ретро-ФМ 80-х, но они отлично сработались, выпускали хит за хитом. В столице 3 часа 20 минут своими хитами на ретро-ФМ с нами далее нацелены поделиться Андрей Миронов и Ингрид.

Трэп Эмпл, Янг. Как-то на глаза попадался факт, что эта история выполнена и исполнена в жанре голубоглазого соула. Была задача, но весьма, что это и как. Оказывается, в целом жанр делает упор не на цвет глаз, а на цвет кожи исполнения. Ладно, не будем углубляться в эту тему. Лучше услышим Альбана, Рамина Пауэр и Игоря Николаева на Ретро-ФМ. Они впереди в столице. 3 часа 35 минут.

Музыка играла, мы отдыхали, а специалисты дали ответ на вопрос, почему мы выглядим на фото хуже, чем в зеркале. Зеркало показывает нам перевернутое, привычное нашему глазу отражение, а камера нет, отсюда и это отторжение, первоначальная снимка. Но для окружающих, если что, наш такой неудачный образ, перевернутый на фото, также привычен для нас, как и отражение в зеркале. Возможно, им даже он нравится. Поболее. Так что не стоит корить себя за неудачные снимки. Это всего лишь физика. Ну, успокоили, как могли специалисты. Спасибо им, конечно. Столица 3 часа 49 минут на Ретро-ФМ. Скоро услышим Самаш.

артистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня

последней силы я до тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая, тут сорвался.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why?

0: Если у нас с медведями в последнее время связаны так себе истории, то на Аляске все стабильно. Как ежегодно выбирали чемпиона среди самых толстых медведей, так и продолжают. Турнир, в котором зрители в течение недели голосуют за самого упитанного бурого зверя. Лучше всех подготовившихся к зимней спячке. Такая неделя толстых медведей проводится там с 2014 года. И в прошлом году поступило почти 2 миллиона голосов из более чем 100 стран. Вроде 29 сентября выберут очередного косолапого победителя, скажу так. История из разряда увидел, рассказал. В столице 4 часа 20 минут на Retro FM в историю этого часа. Далее отлично музыкально пишется Ким Уайлд и Дмитрий Маликов. Другими словами, скоро их услышим. Никуда не распекайтесь.
1: Retro FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

Right Here, Right Now. Здесь сейчас Ричард Маркс на Retro FM. То некоторые меломаны, бывает, путают с Брайаном Адамсом, приписывают эту песню ему из-за схожей манеры исполнения и тембра голоса обоих вокалистов. В столице 4 часа 35 минут на Retro FM. Впереди неподражаемые Depeche Mode и Los Del Rio.

когда вроде подъезжающее к вам такси притормозило по пути на светофоре, это совсем не значит, что машина будет подана через пару минут, как обычно. Может пройти две по две и еще минут шесть сверху. Бывает. Попадаясь на подобное ожидание, выходя заранее, как говорится, не единичный случай. В столице 4 часа 49 минут. Определенно точно до очередной часовой границы. К нам музыкально заглянет Абба на Ретро-ФМ. Ожидаем.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

некоторых случаях советует приложить к больному, раненому месту подорожник, то некий подорожник в делах душевных – это любовь. Не совсем так выразились Юрипикс, но он перефразировал. Столица 5 часов 20 минут. На Ретро FM скоро услышим Modern Talking, Гарри Мура и не только.

Прямо сейчас Modern Talking на Retro FM. И редкий для раннего творчества дуэта случай, когда слова к песне написал не Дитер Болин и даже не его альтер-эго Стив Бенсон, а автором текста стала известная британская поэтесса, песенница Мэри Эпплгейт, которая также сотрудничала со многими другими звездами. И из-за них прям удивили, что ли, стало неожиданностью «Буранские бабушки». И Мэри написала песню, с которой они заняли второе место на Евровидении 2012 года от России. Было дело. Между же делом в столице 5 часов, практически 35 минут. Скоро услышим команду «Мираж» на Ретро.

Savage Garden на Retro FM. Что-то это история, ребят, в переводе от Луны до Луны и обратно напомнила про выражение «до отпуска, как до Луны». Ну, бывает, да, так мало, преувеличиваем. Пока, что ли, довольствуемся малым, отдыхаем так и столько, сколько воскресенье позволяет. Всем нескучного продолжения отдыха. В столице 5 часов 49 минут. На Retro FM скоро отметится Сандра и Лев Лещенко.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: независимо от места происхождения, в наших краях сегодня, 27 сентября, отмечается день рождения велосипеда. По преданию, мастер Ефим Артамонов в 1801-м сделал цельнометаллический двухколесный велосипед с педалями и совершил на нем путь с Урала до Петербурга. Некоторые не верят в подобное и приписывают изобретение велосипеда другому, но как бы дата, день существует, прописано в истории праздников. В столице 6 часов, практически 20 минут. На Ретро-ФМ скоро услышим «Карма».
1: Ретро-ФМ, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

и Пикколо пробивались, сканировались товары на кассе. Сейчас вспомнилась некая житейская мудрость. Если никуда из дома не выходить, то и финансы не пострадают. И это было так, ну, ровно, наверное, до того, пока не придумали интернет-магазины и доставки. Все для нашего удобства или не нашего? Такой зародился вопрос. В столице 6 часов 35 минут. На Ретро-ФМ скоро заглянут Квин и Якида.

но не бесполезная. С этой мельницей все когда-то началось. В 86-м году началась официальная сольная карьера Игоря Николаева. Дальше все закрутилось, завертелось в жизни Николаева в лучшую сторону. Такая история успеха. В истории этого часа на Ретро FM еще успеет вписаться Кайли Минок и Африк Симон. В столице 6 часов 49 минут.

0: впечатлением от обучения в строгой католической школе. Один из участников Pet Shop Boys написал эту историю. Можно сказать, сделал буквальный музыкальный отзыв. Народ он точно приглянулся, судя по успехам в музыкальных чартах. А вот представители школы оскорбились. Но вроде дальше дело, чем просто побухтели и пошли. В столице 7 часов, практически 20 минут. Движемся с вами вперед на встречу с Лондон Битс здесь на Ретро.
1: Реклама. Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26, телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции, уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед – вкуснятина.
6: Пряный том-ям – томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34».
6: Счастье есть!
5: Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

герой, но герой с рядом не лучших качеств в этой песне, но в целом хорош чертяка. Сама эта история Шаде умеет очаровать. С 84 года, как впервые это случилось, так и продолжается, не отпускает песню. В столице 7 часов 34 минуты. На Ретро-ФМ скоро услышим одни из хитов Бони М и Жень Белоусова.

7 часов 48 минут. Продолжаем с вами заниматься одним из лап, любимых занятий. У него еще такое приятное название. Отдых. Всем скучно в воскресенье. Я же пойду отдыхать вне эфира, а вы ровно в 8, сразу после Билли Джоэла, встречайте на Ретро-ФМ Андрея Марию. Все, до встречи. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.

0: Хочу сказать вам, друзья, пусть надежды непременно оправдаются, а мечты по возможности сбудутся. Лев Лещенко на Ретро-ФМ 8.06. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем желаю доброго утра. Здравствуйте.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Ну, поехали. Сегодня 27 сентября, воскресенье. Утро это подходит для дел, которые желательно выполнить без лишней спешки. Не торопитесь, друзья. Овны, действуйте по плану, так вы избежите суеты и незавершенности. Тельцы, насладитесь выходными. Это даст вам возможность восстановить силы и услышать себя. Близнецы, с утра наведите порядок в текущих делах, а на вторую половину дня наметьте более широкие цели. Раки, успех дня будет зависеть от вашей организованности, активности и амбициозности. Не распыляйтесь на мелочи. Львы, день хорош для того, чтобы подобрать обучающие курсы или решить какие-то юридические задачи. Вот так. Девы, слова могут опережать мысли. Лучше замедлиться и сначала обдумать то, что хотите сказать. Весы, уделите внимание близкому человеку. Это принесет пользу, радость и укрепит доверие. Скорпионы, важно чередовать усилия и отдых, чтобы не переутомиться. Стрельцы, сегодня займитесь чем-нибудь умиротворяющим, но дайте волю своему воображению и креативности. Козероги, вовлеките родственников в общее дело и проведите время в кругу семьи. Водолеи, короткие поездки и контакты пройдут удачно, если вы будете открыты к диалогу и новым идеям. Ну и, товарищи рыбы, не связывайте самооценку с деньгами и тратами.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: высоты житейского опыта мне почему-то кажется, что человек, который способен танцевать всю ночь напролет в 8 часов утра, будет сладко спать. Ну, или же, если он будет находиться в состоянии бодрствования, то будет не очень бодр. 8 часов и почти 20 минут в столице. Это дуэт Баккара на Ретро-ФМ. В это утреннее воскресное время скоро услышим Бонни Тайлер и группу Иванушки Интернешнл. Доброго утра вам, друзья!
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Ребята, сегодня у меня в гостях шоумен и КВНщик Сергей Гореликов. Он любезно согласился проиграть свои собственные деньги и ответить на ваши занимательные вопросы. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже сегодня. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Сегодня в час дня
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
4: Реклама. А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте domdefismane.ru.
5: Осень

0: 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Вот это поворот! Теперь заказать любимую еду можно, не выходя из машины. В автовкусной.точка. Скоро открытие по адресу: Владикавказ, улица Московская, 16Б.
2: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
4: Круглосуточно.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: но встать с утра пораньше в воскресенье уже в известной доле преодоления себя, поэтому можем смело записывать себя в герой. Бонни Тайлер на Ретро FM. Восемь 30 в Москве. Самое время для новостей. Дмитрий Королев расскажет все обо всем. Доброе утро.
1: Здравствуй, Андрей. Доброе утро, друзья. Минфин поддерживает увеличение лимитов выплат по ОСАГО, однако рассчитывает, что это не приведет к существенному росту страховых тарифов. Как заявил замминистра финансов Иван Чебесков, тема требует дополнительного обсуждения. Сейчас лимиты составляют 400 тысяч рублей за ущерб имуществу и 500 тысяч за вред жизни и здоровью людей. Это максимальные суммы. Правительство утвердило документ, по которому платный участок дороги М4 Дон увеличится. Это произойдет после проводимой в Ростовской области реконструкции. Работы ведут на одном из наиболее загруженных участков. По сообщению Минтранса, то же самое коснется и скоростной дороги М12 Восток. Речь идет об отрезке от пересечения трассы на обходе Казани до пересечения с М7 Волга. Минпросвещение обновит стандарт работы детских садов. Акцент в новой редакции сделают на знакомство детей с родной культурой, литературой и нравственными ориентирами, а не на изучении букв и цифр. Как отметил глава ведомства Сергей Кравцов, детский сад должен оставаться пространством воспитания, а не просто подготовки к школе. По его словам, именно этот подход ляжет в основу грядущих изменений. В Московской области изменится стоимость коммунальных услуг. С 1 октября средний рост совокупной платы жителей составит около 13%. Конкретная сумма в квитанции будет зависеть от набора услуг, объема потребления, площади жилья и поставщика ресурсов. В нескольких округах допустимый рост будет выше, в их числе Воскресенск, Клин, Солнечногорск, Сергиев Посад и Пушкино. Новый элемент спортивной гимнастики назвали в честь российского спортсмена. Это допускают правила. Илья Заика успешно выполнил его во время этапа Кубка мира в Париже. Новинка получила предпоследнюю, очень высокую группу сложности. Но я отмечу, в квалификации турнира Илья Заика занял первое место и вышел в финал. Ну а заключительные выступления по отдельным видам спорта в спортивной гимнастике состоятся сегодня. И в завершении выпуска несколько слов о валюте. На это воскресенье и предстоящий понедельник. Американский доллар в эти дни держится на отметке 84 рубля 34 копейки. Единая европейская в это воскресенье и предстоящий понедельник 95 рублей 87 копеек. В Москве 8:32. Пока на этом все. А далее на Ретро FM с вами Андрей Мареев и ваша любимая музыка.

0: вот тот самый момент, когда слова, по крайней мере, в музыкальной композиции, совершенно лишний элемент. Secret Service на Retro FM в 8 часов и 35 минут. Дальше Абба, Шафт и Сергей Белик.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Осень

0: Ромашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
2: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Ну, если уж выдастся сегодня стать победителем где-либо, в чем-либо, друзья, не забывайте. Делиться – это хорошо. Забирать себе все, ну, так иногда можно. Абба на Ретро-ФМ, 8:50. Всем желаю доброго утра. Пусть это утро будет вашим. Совсем скоро группа «Блонди» и Игорь Николаев на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интересных.

0: чего далеко ездить, зачем в Бомбей? У нас тоже здесь можно и веселиться, и петь, и, в общем-то, танцевать не возбраняется. Уже утреннее время, располагающее к физической активности. Если кто-то еще не сделал утреннюю гимнастику, вот, пожалуйста, музыкальное сопровождение весьма и весьма подходит для этого занятия. Дуэт Кармен на Ретро FM в 9 часов и почти 7 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я от души рад пожелать вам, друзья, доброго утра. Давайте окунемся в глубины, я бы даже сказал, в пучины астрологии.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: На календаре 27 сентября, воскресенье. Это утро подходит для дел, которые желательно выполнить без лишней спешки. А воскресным утром вообще спешить не требуется. Овны, действуйте по плану. Так вы избежите суеты и незавершенности. Тельцы, насладитесь выходными. Это даст вам возможность восстановить силы и услышать себя. Близнецы, с утра наведите порядок в текущих делах, а на вторую половину дня наметьте более широкие цели. Раки. Успех дня будет зависеть от вашей организованности, активности и амбициозности. Не распыляйтесь на мелочи. Львы. День хорош для того, чтобы подобрать обучающие курсы или решить какие-то юридические задачи. Девы. Слова могут опережать мысли. Лучше замедлиться и сначала обдумать то, что хотите сказать. Это подходит для любого дня, открою секрет. Весы. Уделите внимание близкому человеку. Это принесет пользу, радость и укрепит доверие. Скорпионы. Важно чередовать усилия и отдых, чтобы не переутомиться. Стрельцы. Сегодня займитесь чем-нибудь умиротворяющим, но дайте волю своему воображению и креативности. Козероги. Вовлеките родственников в общее дело и проведите время в кругу семьи. Водолеи. Короткие поездки и контакты пройдут удачно, если вы будете открыты к диалогу и новым идеям. Рыбы. Не связывайте самооценку с деньгами и тратами.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: И пусть наш новый день, друзья, не просто начинается, а начинается в хорошем настроении под любимую музыку, звучащую на ретро-ФМ. Это правильное начало дня, и пусть оно будет таким, невзирая на то, выходной это день или же все-таки начинаются будни. Будни, кстати говоря, уже завтра начнутся, но об этом можно сейчас и не думать. Валерий Леонтьев на ретро-ФМ, 9 часов и почти 20 минут. Скоро услышим Игоря Иванова и группу «Антик».
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции, уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Мы продолжаем КВН. 16 октября – полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
4: Осень за

0: Чернышова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб CyberX.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
4: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

в следующем году. В России могут пересмотреть правила возврата товаров, купленных онлайн. Как заявил глава Центра стратегических разработок Павел Смелов, продавцы на маркетплейсах сталкиваются со злоупотреблениями со стороны покупателей. По его словам, донастройка законодательства коснется закона о защите прав потребителей. Правительство будет определять категории товаров, для которых установят особый порядок возврата и отказа. В частности, это может коснуться, например, продуктов питания и лекарственных средств. Украинский кризис может быть урегулирован до наступления зимы, если готовность к этому проявят обе стороны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп призвал Зеленского приехать в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Украинский лидер отклонил это предложение. По данным источников, президента Украины расстроил сам факт того, что этот вопрос был затронут. В Швейцарии сегодня стартует референдум по вопросу нейтралитета страны. На голосование вынесут поправки в Конституцию, которая должна определить, может ли страна вводить ограничения против других государств и сотрудничать с НАТО. Вопрос был поднят оппозиционными силами. Они отметили, что после 2022 года Швейцария присоединилась к большей части антироссийских санкций Евросоюза. Если поправки примут, Швейцарии придется снять санкции и ограничить работу с НАТО. Ну а Конгресс Европейской конфедерации волейбола принял решение о возвращении российских команд к клубным европейским турнирам через год. В сезоне 27-28 они будут играть домашние матчи не в России. Эти встречи могут проходить, например, в Белграде. Ранее Международная федерация объявила о допуске россиян до соревнований. Такое решение было принято после того, как МОК отменил свои рекомендации об ограничениях для спортсменов из России. И о валюте. На это воскресенье, предстоящий понедельник, доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95,87. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Андрей Мареев и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

когда утренние дела завершены, когда утренняя прогулка, а может быть даже пробежка принесла вам свою порцию удовольствия и здоровья, я вам сообщу. Каждое воскресенье в 13:00 в эфире Retro FM начинается шоу-игра «Дорогие гости». Максим Ковалевский встречает знаменитостей и задает им неожиданные, каверзные и порой смешные вопросы, которые присылаете, кстати, вы, слушатели Retro FM. И если дорогой гость отвечает неверно, то вы, друзья, сможете заработать приличную сумму. И уже сегодня в шоу-игру «Дорогие гости» придет актер, юморист, комик и телеведущий Сергей Гореликов. Не пропустите, друзья. 13.

0: 20.00. На Retro-FM скучно не будет, а ваши вопросы принимаются на нашем сайте retrofm.ru.
1: Реклама.
2: Осень за окном.

0: 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
0: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Odeon Light». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Вот это поворот! Теперь заказать любимую еду можно, не выходя из машины. В «Автовкусной точка». Скоро открытие по адресу. Владикавказ, улица Московская, 16Б.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: вот еще один повод слегка размяться. Вы, друзья, присоединяйтесь к хорошему настроению, которое не то чтобы фонтаном, но мощным достаточно потоком идет от ретро-ФМ. Майкл Джексон прямо сейчас в 9 часов почти 50 минут. Что дальше? Услышим Ким Уайлд и Юрия Никулина с песней из фильма «Кавказская пленница». Да-да, та самая, если бы я был то султан.
1: Реклама. Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Мастсоль Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мастсоль Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Интернет-поток ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: следуем заветам классиков, друзья. Непременно делимся счастьем, радостью, уж как минимум хорошим настроением. Группа Стас Намин на Ретро FM, 10 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мореев. Всем желаю доброго утра, друзья.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: А сегодня это 27 сентября, воскресенье. Утро подходит для дел, которые желательно выполнить без лишней спешки. Овны, действуйте по плану. Так вы избежите суеты и незавершенности. Тельцы, насладитесь выходными. Это даст вам возможность восстановить силы и услышать себя. Близнецы, с утра наведите порядок в текущих делах, а на вторую половину дня наметьте более широкие цели. Раки, успех дня будет зависеть от вашей организованности, активности и амбициозности. Не распыляйтесь на мелочи. Львы. День хорош для того, чтобы подобрать обучающие курсы или решить какие-то юридические задачи. Девы. Слова могут опережать мысли. Лучше замедлиться и сначала обдумать то, что хотите сказать. Весы. Уделите внимание близкому человеку. Это принесет пользу, радость и укрепит доверие. Скорпионы. Важно чередовать усилия и отдых, чтобы не переутомиться. Стрельцы. Сегодня займитесь чем-нибудь умиротворяющим, но дайте волю своему воображению и креативности. Козероги. Вовлеките родственников в общее дело и проведите время в кругу семьи. Водолеи. Короткие поездки и контакты пройдут удачно, если вы будете открыты к диалогу и новым идеям. Рыбы. Не связывайте самооценку с деньгами и тратами.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: И тут, сообразно с утренним временем, можно сказать, конечно, чайку бы или кофейку, но нет, только текила. Чемпс на Ретро-ФМ, 10 часов и 20 минут. Доброго всем утра, друзья. Совсем скоро услышим группу «Старшип», Андрея Губина на Ретро-ФМ. А впереди еще большее количество ваших любимых песен, которые рождают приятные воспоминания, просто хорошие эмоции.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны элитной мебели «Гранд» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались! До 70% на всю мебель и рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь! «Гранд» Гадеева 81А, «Мебельный континент» Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от «Пивака». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок «Алан», вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: успевшие к этому часу новости на Ретро-ФМ. Прямо сейчас о них расскажет Дмитрий Королев. Доброе утро.
1: Здравствуй, Андрей. Приветствую, друзья. В России с будущего года упростят

медицинские и оздоровительные услуги. При этом такой формат становится популярнее среди россиян в возрасте от 30 до 50 лет. Но тем временем российские туристы сменили отдых в Анталии на осень. Ранее наши сограждане предпочитали летние месяцы. Об этом рассказал советник мэра города по туризму, а также глава Ассоциации ательеров Турции Осман Аюык. Он уточнил, особенно заметен интерес к поездкам на курорт в период школьных каникул. Власти Анталии считают, что такой спрос может сохраниться вплоть до ноября и заверяют, что готовы принять всех. Граждан России вновь переместили на первое место среди иностранных гостей региона. Но и россияне активно направляются на учебу в страны, которые превращаются в подлинные центры мирового развития и многополярного мира. Об этом заявил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский. По его словам, это, конечно, Китай, страны Юго-Восточной Азии. Могилевский назвал и Малайзию популярным направлением у абитуриентов из России. Эта страна очень приветливо относится к иностранным студентам. Мнение, будто засыпать нужно до полуночи, является мифом. Это время вовсе не магическая граница для наилучшего засыпания и качества сна. Важнее его продолжительность и регулярность. Об этом рассказал сомнолог Максим Новиков. По его словам, если человек регулярно ложится, например, в 3-4 часа утра и спит до полудня, это не обязательно сразу приведет к проблемам. Вред заключается не в позднем засыпании, а в хроническом недосыпе. И о валюте. Доллар 84.34, евро 95.87. Пока все. А далее с вами Андрей Мариев.

0: хотел сказать ноты, но потом подумал, что под ноты как-то особо не танцуется. Короче говоря, под эту песню кто не танцевал? По-моему, все, даже те, кто еще тогда не родился. Скоро Рикардо Фоли, «Лубега и синяя птица».
1: Реклама.
2: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от банка «Халва». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
5: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: 10:50, столица Рикардо Фолли и его легендарные истории наших дней на Ретро-ФМ. Совсем скоро не менее легендарный Энди Уильямс и группа «Земляне». Друзья, будьте рядом, все услышите.
1: Реклама.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступны на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Опять назад пустым ехать. Забудь. Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 по лет.
6: А что с оплатой?
5: До 75% после загрузки.
7: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте вази.озон.ру. 18+.
8: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
9: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: когда осенними днями солнца не хватает, а осенью солнца не хватает достаточно часто, не скажу, что всегда, но таких дней достаточно много, на помощь приходит что? Ну, конечно же, музыка, звучащая на ретро-ФМ. Регги солнечного света, это лейтбэк на ретро-ФМ в 11 часов и почти 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я от души рад, друзья, пожелать вам доброго. Пока что еще утро, но если для кого-то день, то пусть будет и день не менее добрый и отличного настроения. Скоро услышим Bad Boys Blue, Алису Фрейндлих и Мари-Клэр Дубалдо на ретро-ФМ.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на ретро-ФМ. Ребята, сегодня у меня в гостях шоумен и КВНщик Сергей Гореликов. Он любезно согласился проиграть свои собственные деньги и ответить на ваши занимательные вопросы. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже сегодня. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Сегодня в час дня
1: «Дорогие гости» на ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны элитной мебели «Гранд» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались!

0: по 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62 00 00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед – вкуснятина.
4: Пряный том-ям – томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34».
4: Счастье есть!
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Объявление на «Ретро-ФМ».
6: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
5: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Но можно смело сказать, что люди, которые ведут активный ночной образ жизни, они, конечно, существуют в параллельной реальности, так как я наполовину являюсь человеком, живущим по ночам. Могу сказать, что вот за правдивость этих слов отвечаю, как говорится, по полной программе. Bad Boys Blue на Retro FM в 11:35. Дальше Домино, Ник Кершоу и группа Рок Острова.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Retro FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» С понедельника в 9:45 на Retro FM.
2: Реклама.
3: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
4: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Мы продолжаем КВН. 16 октября – полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги М2 Connect.
6: Сосредоточься на главном. Югстройинвест разыгрывает квартиру. Звони и

0: забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
1: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест, ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Ну, почти что Джимми-Джимми, Ача-Ача. Ну, танцуй, танцуй, дружище, вместе со мной. Ну, или не дружище, как-нибудь по-другому можно обратиться к человеку. Главное, чтобы компанию в танцах составил. 11.50 в столице Домина на Ретро-ФМ. Дальше услышим дуэт Альбана и Рамина Пауэр и Владимира Высоцкого.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
7: Эргоферон.
8: Мы всей семьей им лечимся.
6: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение, простуды и грипп.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
14: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
15: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
16: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
17: А что с оплатой?
16: До 75% после загрузки.
18: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
19: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
20: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

только сию разбазарил. Соглашайся хотя бы,

0: Москве уже полдень. На Ретро ФМ все, что вы любите. Ваша любимая музыка и кое-что еще интересное.
1: Афиша на Ретро ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Здравствуйте, с вами Дмитрий Королев, и ближайшие минуты о некоторых самых заметных событиях этого воскресенья в Москве. Но осеннее тепло позволяет присоединиться к культурно-просветительской акции «Московские истории», приуроченной ко Всемирному дню туризма. В программе множество бесплатных экскурсий. Например, можно прогуляться по Тверской и узнать, как в Москве передвигали целые здания, а в «Заряде» расскажут об исчезнувших улицах и зданиях, а также городской культуре 19 века. Сладкоежек сегодня ждут в арт кластере «Красный Октябрь». По территории бывшей кондитерской фабрики проведут экскурсию. Маршрут начинается с шоколадной студии, где рассказывают об истории фабрики, производстве знаменитых сладостей и появлении Аленки. Участники также узнают, как устроено современное производство. Во время мастер-класса гости приготовят плитку дубайского шоколада фисташковой пастой. В Музее Москвы продолжается ярмарка молодого современного искусства. Ее цель – открытие и поддержка новых имен, помощь талантливым молодым художникам в поиске возможностей для самореализации. В программе партнерские проекты, детские мастерские и арт-прогулки по ярмарке. И впервые в рамках события появилась отдельная ювелирная секция. Любителей модной индустрии ждут в кино. Там можно узнать историю о жизни одной из легендарных моделей – Лесли Хорбни, известную как Твиги. В широкий прокат выходит документалка про ее стремительный взлет. Своей эльфийской внешностью и инопланетной энергией Твиги перевернула представление о женской красоте, совершила революцию в мире моды и стала голосом целого поколения. Тем временем в театре Стаса Намина премьера «Музыкальный детектив с элементами абсурда. Восемь любящих женщин». В основе спектакля знаменитая французская пьеса. Действие разворачивается в канун Рождества в загородном доме, который из-за сильной метели отрезан от внешнего мира. Хозяина дома находят с ножом в спине. Телефонная связь оборвана, машина выведена из строя, а посторонних в доме не было. Это значит, что убийца – одна из восьми женщин, которая из каждых из которой скрывает свою тайну. Все можно узнать в 19:00. Одним словом, день в Москве обещает быть интересным и насыщенным, ну а Ретро FM гарантирует вам хорошее настроение и самую лучшую музыку, проверенную десятилетиями.
1: Афиша на Ретро FM.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, дрын траву на поляне, и отстают.

0: Небольшая, но очень музыкальная экскурсия по Бангкоку от Мюррей Хеда на Retro FM. 12 часов и почти 20 минут. Ну, друзья, можно и так попутешествовать тоже. Меня зовут Андрей Мареев. Всем желаю доброго дня. Скоро студио и Крис Норман.
1: Реклама.
2: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Odeon Light». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командный випки на 5 мест,
3: дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
4: Круглосуточно.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Объявление на Ретро-ФМ.
8: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
7: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Ну, hello, так hello, в смысле здрасте, в смысле привет и доброго дня всем, кто, может быть, такое случается, только что присоединился к нашей теплой и весьма жизнерадостной компании. Группа Joy на Retro FM 12.35. Дальше услышим Стинга, Рики Мартина и Синюю птицу. А впереди, ну, что будет впереди, будьте рядом, все узнаете, все услышите, друзья.
1: Реклама.
2: Осень за окном.

0: 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Хотите iPhone БУ или новый? Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: людям попроще. В любом случае, для нас эти гости дорогие, друзья. И уже через несколько минут на Ретро-ФМ шоу «Игра «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским начнется. Сегодня к нам пришел актер, юморист, комик и телеведущий Сергей Гореликов. Встречайте! Я Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. До встречи, всем счастливо. Пока, не болейте, не скучайте.
1: Реклама.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Майсол Висар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Обновленный Хавейл Джолион создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным — полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым — проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру. 12+.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
11: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
12: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горск, Сакар.
13: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
14: А что с оплатой?
13: До 75% после загрузки.
15: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
16: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
17: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
18: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Ретро-ФМ.
19: Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий.
20: 12+.

0: как жалко, что в сентябре шоу «Дорогие гости» выходит всего 4 раза. Час дня в Москве.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Каждое воскресенье в час дня знаменитости отвечают на ваши вопросы, а вы получаете за это деньги.
1: «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
0: В эфире, вот так, в эфире шоу «Игра. Дорогие гости». У нас в гостях сегодня Серж Горелый.
3: Можно Сергей Гореликов.
0: В общем, Сергей, рад тебя видеть.
3: Взаимно, слышать. Взаимно. Да.
0: Ты нормально сохранился, несмотря на приключения в Форт Боярд.
3: Спасибо.
0: А об этом мы еще поговорим.
3: Да.
0: Для тех, кто не в курсе, Сергей Гореликов — это КВНщик, комеди-клабщик.
3: Комеди-клабщик, резидент комеди-клаб.
0: Резидент комеди-клаб. КВН — это команда «Максимум», чемпионы высшей лиги.
3: Да, 2008 год.
0: Ну, все дела, короче. Ну, кто не знает Сержа Горелого, Сергея Гореликова. Этот придурок в тренировочных штанах и майке алкоголички.
3: Это он.
0: Ну, правильно.
3: Да-да-да.
0: Вот, в общем, Сережа, тебе сегодня предстоит, как и в прошлый раз, проиграть свои собственные деньги, отвечая на каверзные вопросы наших слушателей. Все проигранные тобой деньги достанутся слушателю, который пришлет самый интересный вопрос. Вот, с тебя деньги, с нас промоушен.
3: Хорошо, договорились.
0: Ну и издевательство, конечно.
3: Я заработал Форт Боярд, могу себе позволить.
0: Сколько?
3: Да я шучу. Ну, мы же все отдали на благотворительность, как и все.
0: Собственно. А можно не отдать?
3: Ну, честно, разрешили одну монеточку как сувенир забрать.
0: Я говорю, а ты что-нибудь заработал? Конечно. Только все отдали.
3: Ну вот, собственно, как и в этой передаче получится сейчас.
0: Да. Ладно, давай, поехали. Внимание, первый вопрос. В 1925 году чешский писатель Карл Чапик придумал слово, которое означает «подневольный труд». Это слово прижилось во всем мире. Какое это слово? Пока ты думаешь, действительно, он придумал это слово. Вообще, это слово пришло из чешского. Весь мир, во всем мире это слово называется вот так, как оно называется.
3: Так.
0: И только у чехов эта штука называется по-другому.
3: А это как бы не человека таким словом называют или человека? Нет, не человека.
0: Не человека.
3: А это называют именно действие какое-то, нет?
0: Нет.
3: Подневольный труд. Этот не человек, причем еще и трудится под него. То есть это робот?
0: Совершенно верно, это робот.
3: Да нет.
0: Да.
3: Как я так взял и вот так?
0: Это робот.
3: Ничего себе.
0: Но прикол в том, что по-чешски робот, не робот. Этот вопрос стоил 2000 рублей. Ты эти 2000 рублей сохранил. Большой молодец. Но подсказок было слишком много.
3: Да, достаточно, конечно.
0: Больше так мы работать не будем.
3: Хорошо. Мы не роботы.
0: Вот какие-нибудь. Я Сергей Гореликов в студии «Ретро-ФМ».
2: Дорогие гости
1: на «Ретро-ФМ».

0: новости на Ретро-ФМ.
1: Шоу, которое обходится звездам в копеечку.
2: Сергей Гореликов, актер, резидент шоу Comedy Club, участник команды КВН «Максимум», чемпион высшей лиги.
3: Еще я, кстати, у меня новый опыт. Я играю в антрепризном спектакле, наконец-то.
2: Серьезно?
3: Да.
2: Драматическую роль?
3: Ну, вообще, это комедия. Она такая, то есть, с переживаниями, с такой интересной историей, что там два лучших друга, и жена одного изменяет с другим. Ну, там, короче, такая. Называется «Римские рогоносцы». То есть, это такая Италия 70-х. Все взвинченные. Играю я, Миша Башкатов, Гриш Сейтвинда, которого, я думаю, вы знаете.
2: Да.
3: Да. Ксения Худоба и Марина Маняхина. А это девочки из театра «Сатиры». Вот. Режиссер Альберт Хасиев тоже из театра «Сатиры». То есть эта постановка обставлена суперпрофессионалами своего дела. Но играем не особо часто, но уже мы играем ее полтора года. Все, кто приходит, очень доволен, испытывают очень много эмоций.
2: Слушай, какой ты молодец.
3: Спасибо.
2: Еще и в театре игрец. Внимание, следующий вопрос. Он стоит 2000 рублей. Слоны способны улавливать сигналы сородичей на расстоянии до 10 километров. Причем не только ушами.
3: Ага.
2: Какая часть тела помогает им услышать шаги другого слона через землю?
3: Я думаю, что это, наверное, хобот.
2: Конечно, Серж, конечно, нет.
3: Ага, но неужели это их ноги?
2: Вот смотри, ведь в вопросе четко сказано. Главное, такой вопрос, что там же и ответ. Какая часть тела помогает услышать шаги другого слона через землю? Ну, конечно, это ноги.
3: Ну, я прав, значит.
2: Ну, да, ты прав, конечно. Ноги, ступни. В подошвах слонов есть чувствительные нервные окончания, улавливающие колебания почвы, которые затем через кости передаются во внутреннее ухо. У них еще и, оказывается, внутреннее ухо есть.
3: Ну, это вообще, на самом деле, же крутые животные.
2: Да.
3: Да.
2: У тебя какой-нибудь был слон?
3: Нет.
2: Да. Значит, чего? Ты сохранил еще 2000 рублей.
3: Супер.
2: Ну, пока не супер, как бы.
3: Ну, понял, да.
2: Для тебя супер, для наших слушателей, конечно, это пока что не очень все радостно. Но мы будем работать над тобой.
1: Дорогие гости
0: на Ретро-ФМ.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Отличный шанс заработать на звездах.
2: Друзья, Сергей Гореликов, Сережа, сегодня у нас в шоу «Дорогие гости», блестяще отвечает на ваши вопросы, пока что ничего не проигрывает. И у нас уже стартанул новый сезон Comedy Club.
3: Новый сезон Comedy Club, да. Мы в кои-то веки, по-моему, последний раз мы пытались вспомнить, то ли 8, то ли 10 лет назад, да, был выездной съемочный фестиваль Comedy Club. И вот по прошествии этого времени мы на Розе Хутор, на Красной Поляне, за 2 дня сняли целых 7 передач. То есть очень продуктивно съездили, и это было для всех очень... Ну, это такая поездка, вот как глоток свежего воздуха, потому что когда ты постоянно снимаешь в Москве, ну, то есть все равно уже... Ну, то есть
2: рутина.
3: Замыливаешься, рутина, не так интересно, сам не так кайфуешь. Тут все поехали, просто все выдали очень-очень смешно. И если у вас будет возможность, обязательно смотрите по пятницам в 21:00 на ТНТ.
2: Как вы скучно живете, ужасно. Внимание, следующий вопрос. В 1968 году доктор Спенсер Сильвер хотел создать сверхпрочный клей. Но получился клей, который легко отклеивался.
3: Так.
2: Но его стали использовать, несмотря на это.
3: Не суперпрочный клей, да, стали использовать.
2: И используют до сих пор.
3: Ага.
2: Использование его очень-очень-очень распространено.
3: А он как клей прям используется?
2: Прям как
3: или
2: клей.
3: Для других целей?
2: Нет, прям как клей. Для чего и где его стали использовать и используют до сих пор?
3: Для обоев? Для поклейки обоев?
2: Да. Ну, конечно. Надоели, подошел, оторвал обои и приклеил новые.
3: А, я понял, это скотч.
2: Скотч?
3: Скотч. Не шотландский скотч?
2: Скотч.
3: Нет?
2: Нет.
3: Блин.
2: Ну, проиграет 2000. Господи, вопрос стоит 2000 рублей.
3: На жевательную резинку клеит еще.
2: Жевательная резинка. А теперь
3: гудрон.
2: Внимание. Гудрон. Внимание, правильный ответ.
3: Гудрон.
2: Этот клей используют до сих пор для клейких листочков для заметок. Стикеры. Ну, с изолентой ты был рядом. Ну,
3: со скотчем. Со скотчем.
2: Ага.
3: Ну, да.
2: Но все-таки правильный ответ — стикеры.
3: Ну, так такое себе, конечно. Я бы никогда не ответил. Я не использую это слово просто в лексиконе.
2: А кто его вообще использует?
3: Вот Джон Сильвер или как вот он?
2: Спенсер Сильвер.
3: Да, вот Спенсер.
2: Стыдно, не знаю.
3: Я вообще думал, что ответ будет диспенсер, когда ты сказал, что Спенсер. Но вопрос был другой.
2: Да, синонимы, антонимы. Спенсер, диспенсер. Значит, наконец-то первые 2000 проиграл Сергей Гореликов.
3: Эх.
1: Шоу «Дорогие гости»
0: на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
4: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок «Алан», вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
5: Осень.

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Хотите iPhone БУ или новый? Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно. Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова 72. Рассрочка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сосредоточься на главном. «Югстройинвест» разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
4: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 «Югстройинвест». ООСЗ-20 «Югстройинвест». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Каждый ответ имеет свою цену.
2: Сергей Гореликов, актер, резидент шоу Comedy Club, участник команды КВН «Максимум», сегодня у нас в гостях. Значит, «Форт Боярд».
3: Был такой
2: в твоей
3: опыт.
2: Жизни случился «Форт Боярд».
3: Да, на самом деле меня звали даже, когда он еще снимался во Франции, вот в тот оригинальный вообще формат. Это когда был ковидный год, и по условиям надо было приехать во Францию, сидеть 10 дней в каком-то там подвале, типа, а потом ты едешь сниматься в «Форт Боярд». Я почему-то решил, что я не хочу даже во Франции
2: ты
3: сидеть 10 дней, я лучше на даче проведу время.
2: Молодец, красавчик.
3: Вот. И теперь мне удалось, я съездил здесь у нас в России, в Кронштадте, и снимался в «Форт Боярд».
2: Ну и как это было?
3: Это было очень увлекательно. У меня была команда, то есть там в команде же 5 человек, один я и 4 прекрасные девушки.
2: Да ты что?
3: Да, все они связаны с некими юмористическими передачами, фильмами, вот. И это была прям очень крутая команда.
2: То есть интересный экспириенс, да?
3: Экспириенс интересный, и то есть, ну, и физически как бы такой себя проверяешь, насколько ты вообще способен что-то сделать.
2: Ты способен на что-нибудь?
3: Я оказался, да, на что-нибудь способен. Да. Ну, кстати, я думаю, повтор можно где-то посмотреть, наверное, на сайте СТС они, я думаю, лежат.
2: Скорее всего.
3: Да. Вот после вас сразу поеду смотреть, пересмотрю.
2: А поехали вместе?
3: Поехали.
2: Ну, поехали. Внимание, следующий вопрос. 3000 рублей он стоит. В Милане действует старый муниципальный регламент, обязывающий жителей делать это в общественных местах. За исключением похорон и больниц.
3: Прям обязывают, вы должны это делать.
2: Да, да. Что именно?
3: Ты вышел из дома, и ты должен обязательно что-то сделать? Типа пропрыгать 10 метров на одной ноге?
2: Ну не, ну не так.
3: Ну а что обязывают?
2: Ну тут ты обязан соблюдать правила дорожного движения, например. На зеленый иди, на красный стой.
3: А.
2: В Америке этому не обязывают, но там тоже это все делают.
3: Не обязывают, но все делают.
2: Угу.
3: Улыбаться при встрече?
2: Совершенно верно, молодец! Yes! Да, улыбаться.
3: Блин, круто.
2: Реально.
3: Вот если бы ты что-то начал говорить про Таиланд, там же это вообще они же.
2: Да,
3: там,
2: да.
3: И Вьетнам тоже.
2: Да,
3: они
2: да.
3: Там все вот.
2: Слушай, я тоже стараюсь улыбаться.
3: Да нет,
2: ну,
3: я тоже такой же.
2: Я
3: еще же поучаствовал в одном шоу, оно как бы прошло.
2: Подожди, сейчас расскажешь.
3: Да, хорошо.
2: Мало времени. Озвучу правильный ответ. Сейчас за исполнением этого закона не следят, но его также и не отменили.
3: Угу.
2: Вот. Так что, значит, ты сохранил свои 3000 рублей. Ну что такое? Не надо екать. Екает. Ладно, будем работать с тобой дальше.

0: Давай по 100 потратим.
1: Я хотел 1000 у тебя попросить.
2: Я уже 2 проиграл.
1: На платную дорогу. Знаешь, какую платную дорогу сейчас?
2: Знаю, конечно, я иногда езжу по ней.
1: Ладно, ты хотел рассказать, где ты еще снялся.
2: Да, я вспомнил, потому что прошлый вопрос был про то, что ты должен улыбаться. Да. А я участвовал в шоу, в котором нельзя улыбаться и смеяться.
1: Это хорошая история, кстати.
2: Да, это большое шоу. Большое шоу, да. Уже не помню, какой сезон. Опыт колоссальный, потому что, ну, то есть вся эта съемка, это все идет 6-8 часов, и ты просто, ну, в какой-то момент ты теряешь, ну, такое, ты чуть-чуть не понимаешь, что происходит. То есть как будто над тобой психологический опыт.
1: То есть там, по сути, получается, берут измором. То есть рано или поздно ты устаешь, теряешь как бы бдительность, ощущение реальности и где-то зажжешь.
2: Я думаю, что и это тоже может случиться, но на самом деле там очень много, они, ребята, кто это придумывает, они очень много делают сами вот этих атак юмористических, креативят. Да. Ну, короче, всем рекомендую посмотреть, это интересно.
1: Я смотрю иногда.
2: Но там, конечно, 18+, строго. Плюс-плюс прям.
1: Строго.
2: Там жестко.
1: Внимание, следующий вопрос. Итак, вопрос стоит 3000 рублей. В 18 веке на головных уборах французских моряков появились пушистые шарики, помпоны. Какое практическое предназначение они выполняли? Я всегда смотрел на эти помпоны в кино.
2: Так.
1: Вот как на детских шапках.
2: Угу.
1: Вот оказывается, это было у французских моряков в 18 веке. Вот зачем оно? Зачем эта смешная штука? Да все банально просто.
2: Серьезно?
1: Да, конечно, не копай никуда, не надо.
2: Чтобы легче было снимать шапку вот эту.
1: Конечно, схватил за помпон и снял. Все.
2: Не может быть.
1: Ну, нет, конечно.
2: Я тоже думаю. Так, а зачем еще помпон?
1: Да хватит, может, уже.
2: Я не отгадаю, да?
1: Нет.
2: Давай, ладно.
1: Значит, смотри, ну, просто банальщина. Они, эти помпоны, служили амортизаторами. Они защищали голову матроса от ударов о низкие балки в трюме.
2: Там же низкие потолки,
1: ну, конечно,
2: да.
1: Конечно.
2: Точно, блин, мог догадаться.
1: Понимаешь,
2: конечно.
1: Подушку привязывать к голове непрактично.
2: Ну и не выглядит странно.
1: А помпон не странно?
2: Ну помпон хотя бы это.
1: Да, хотя
2: помпон.
1: Бы. Хотя бы 5000 рублей ты уже проигрываешь.
2: Ладно.
1: Правильно я считаю, да? Сергей Гореликов у нас в гостях.
3: Дорогие гости.
4: Реклама.
3: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны элитной мебели «Грант» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались! До 70% на всю мебель и рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь! «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от «Пивака». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет провайдер лиги М2 Connect.
8: Кафе «Юг 34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг 34».
9: Счастье есть.
8: Джанаева 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
10: Вот это поворот! Теперь заказать любимую еду можно, не выходя из машины. В «Автовкусная точка». Скоро открытие по адресу: Владикавказ, улица Московская, 16Б.
11: Настоящий комфорт.

0: Рекорд – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Только у нас вы можете заработать на звездах.
2: Сергей Гореликов, актер, комедиант.
3: Это я.
2: Сегодня у нас в гостях, проигрывает уже 5000 рублей. Так, значит, ты во всех реалити-шоу участвуешь?
3: Ну, не во всех, нет. Я и не на все соглашался.
2: То есть
3: ну, да. Ну, иногда из-за времени. То есть, потому что тебе как-то надо совместить с твоим графиком рабочим здесь. Ага. Еще куда-то уехать. Там,
2: ну, основное у тебя что? Вот что основное?
3: Основное — это Comedy Club. Ну, потому что в Comedy Club получается, что я, кроме того, что просто как участник, я и автор. Последние 2 года общаемся с гостями, которые приходят на Comedy вне сцены, вне зала съемочного. У нас отдельное есть фойе, куда приходят люди, когда перед съемками собираются все, мы с ними общаемся. Я сам занимаюсь полностью монтажом всей этой истории.
2: А куда это идет? Тоже в эфир?
3: В эфир это идет между номерами как раз. То есть у нас люди приезжают вообще просто вот из разных городов на Comedy. Может попасть в эфир человек из Воронежа, просто объявить своего любимого резидента.
2: Круто. А ты можешь сказать, внимание, следующий вопрос?
3: Внимание, следующий вопрос.
2: Вопрос стоит 3000 рублей. Этот предмет ежедневно используют почти все. Но до 1920-х годов он был доступен только очень богатым. Все изменилось, когда один предприниматель догадался делать его не из слоновой кости, а из пластмассы. Что это за предмет?
3: Что ежедневно используют? Зубные щетки?
2: Зубные щетки! Ну, скажи хорошо поставленным голосом.
3: Я считаю, что ежедневно люди используют зубные щетки.
2: Это у тебя такой поставленный голос, да? Ну, ладно, да. Ну, да, это правильный ответ.
3: Супер, блин, это круто как. Это значит, я пока проигрываю всего 5000.
2: Да, пока 5000. Мне просто интересно, используют почти все. А кто не использует, мне интересно.
3: Почти все.
2: Ладно, значит, 5000. Сережа.
3: По-прежнему 5000?
2: По-прежнему, да. Ну ладно, шанс еще есть тебя обобрать.
1: Дорогие гости
0: на Ретро-ФМ.

0: Дорогие гости на Ретро FM.
1: Самое прибыльное шоу.
2: Серж Горелый, Сергей Гореликов. Он же Сергей Гореликов. Сегодня у нас в гостях резидент Comedy Club. КВНщик проигрывает 5000 рублей. Значит, я вот сейчас понимаю, что, в принципе, тебя можно пускать в интеллектуальное шоу.
3: Да.
2: Ну да.
3: Ну, на самом деле, вот я сейчас уже участвовал, по-моему, 4 или 5 раз в шоу, которое раньше выходило, где логика, которую Азамат вел. И там прикольно.
2: Ну,
3: прикольно
2: это
3: получалось.
2: Вообще бесподобное шоу было.
3: Да,
2: это было одно из моих любимых.
3: У меня, по-моему, 4 гири.
2: Серьезно?
3: Да, да, да.
2: Слушай, я так хотел попасть на это шоу. И все, уже были договоренности, все, я проплатил, все как положено. И его закрыли, прикинь. А так реально, вот прямо вот одно из самых кайфовых шоу.
3: Да, просто легко, как бы смотришь.
2: Самое.
3: И когда смотришь по телеку, тоже
2: вместе с ними, с вами отгадываешь.
3: Ну,
2: вообще изумительный формат. Прекрасные ведущие, гости замечательные, один лучше другого. Но, конечно, шоу без меня пострадало. Ладно, все, поехали. Внимание, следующий вопрос. Он стоит 4000 рублей. У этого животного самые большие глаза среди сухопутных животных. Они, эти его бездонные глаза, бездонные, это я от себя добавил сейчас, крупнее его мозга.
3: Блин, надо сейчас вспоминать, у кого большие глаза.
2: Угу.
3: У енотов большие глаза, а не стандартные. Но это точно не домашние никакие животные, я уверен.
2: А попробуй покрутить в сторону маленького мозга.
3: Маленький мозг у
2: да.
3: кого? То есть этот животный... А, лемур?
2: Да что ж, где же ты таких животных-то откапываешь?
3: Подожди, ну это я вспоминаю всех, у кого большие глаза.
2: Да.
3: Так, лисак, заяц.
2: Ты еще долго?
3: Заяц, давай, заяц.
2: Заяц, давай, заяц. Все, берем зайца, ура, это не заяц.
3: Я так и думал.
2: Короче, это страус.
3: А-а-а.
2: Ну, по куриным тебе надо было идти.
3: Не, по куриным не.
2: А страус относится к куриным, интересно, или нет? Ну, короче, вот понял, да?
3: Да, понял.
2: Глазище огромное, мозг малюсенький.
3: Да-да-да.
2: Вообще тупой страшно и злой.
3: Ну да, они такие.
2: И трус.
3: Я так понимаю, что они все одинаковые, у них нет добрых страусов.
2: Да, да, все они на одно лицо. Короче, с тебя...
3: 4.
2: Плюс 5?
3: 5, 9.
2: Молодец, все, 9000. И у нас еще есть один шанс... получить с тебя денежки.
1: Дорогие гости
0: на Ретро FM.
1: Реклама.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машина до 40 по лет.
9: А что с оплатой?
8: До 75% после загрузки.
10: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Звезды в эфире – это к деньгам.
2: Сергей Гореликов, актер, резидент шоу Comedy Club, КВНщик. Сегодня у нас в гостях, значит, Серж Горелый, это он же. Значит, я хотел сказать, что в истории нашей программы еще ни один человек не отвечал на этот вопрос, на последний.
3: А, да?
2: Да, но мы сейчас подняли статистику за последние 36 лет, и два человека ответили на этот вопрос правильно.
3: Серьезно?
2: Да. Это сразу деморализейшн сейчас.
3: О, ну давай. А сколько денег я буду?
2: 5000.
3: О,
2: будешь биться за 5000.
3: Ну ладно.
2: Или мы будем биться с тобой за 5000. Короче, традиционно тебе надо закончить пословицу. Внимание, вопрос. Ума палата.
3: Ума палата?
2: Вот знаешь, говорю все, ума палата.
3: А что-то в конце, по-моему, слово «надо», да? В конце будет слово «надо»?
2: Это ты сейчас расшифровывал мои звукоизвержения?
3: Не, ну типа там рифма есть какая-то?
2: Не.
3: А, рифмы нет?
2: Не.
3: А, просто да, то есть вообще. Ну а так вообще как можно угадать?
2: Ну смысл, ну как? Как бы ума палата, но...
3: А ключ потерял. Ума палата, а ключ не достал.
2: Все, не говори больше ничего. Внимание, правильный ответ. Ума палата, да ключ от нее потерян.
3: О, то есть это почти правильно?
2: Это, ну, я признаю, как правильный, молодчина.
3: Спасибо.
2: Крутя. Ты третий.
3: Третий, реально?
2: Да, ты третий.
3: А кто эти двое?
2: Вячеслав Макаров и Софья Зайка. Актриса Софья Зайка.
3: Ну, круто. Мне это, для меня большая честь, что я в этой тройке.
2: Представляешь?
3: Это круто.
2: Значит, ты сегодня проиграл 9000 рублей. Давай решим, какой вопрос понравился тебе больше других. И кто из наших слушателей получит проигранные тобой деньги?
3: Ну, я как человек из юмора, я думаю, что больше всех мне понравился вопрос про улыбку. Про то, что люди обязаны улыбаться.
2: В общественных местах в Милане.
3: Да.
2: Прекрасный вопрос. Давай я его повторю сейчас для наших слушателей, кто не слышал, в Милане действует старый муниципальный регламент, обязывающий жителей делать это в общественных местах, за исключением похорон и больниц. Что именно они должны делать? Правильный ответ – улыбаться. Сейчас за исполнением этого закона не следят, но его и не отменили. Давай поздравим Михаила Стебленко из Москвы. Он прислал этот вопрос.
3: Михаил Стебленко из Москвы, я вас поздравляю. Это прекрасный вопрос. И ответил я на него не сразу. Мне пришлось покумекать немножко. Да.
2: Михаил, поздравляю вас. Вы получаете 9000 рублей от Сергея Гореликова. Чего? И идите в театр.
3: Да, на спектакль. На спектакль «Римские рогоносцы», когда он будет в Москве.
2: Да. Сережа.
3: Да.
2: Искренне говорите, очень рад был тебя видеть здесь вновь. Спасибо тебе. С тобой всегда очень легко, комфортно. Ты создаешь прекрасную атмосферу, настроение. Приходи к нам еще и обязательно с деньгами.
3: Спасибо большое. Мне не грустно расставаться с деньгами, потому что у вас очень приятно, весело. И мне тоже комфортно здесь. С кайфом приеду еще.
2: Спасибо.
3: Спасибо вам.
2: Пока.
1: Дорогие гости. Ретро-ФМ.

Силичта у нас стартует, а это значит, что впереди у меня целых 60 минут. Настоящее удовольствие от общения с вами. И общение это выражается в виде ваших сообщений, которые вы, напомню, можете присылать в мессенджер Макс под постом Филичита, оставляйте свои послания. Также на сайте retrofm.ru имеется раздел Филичита. В нем заполняйте специальную форму и отправляйте. Ну и смс мы тоже принимаем. 5533 номер. Вначале обязательно пишите retrofm, и тогда у нас с вами все получится. Собственно, приступим. Тимур Соколов зовут меня. Всем привет. Ну и теперь жду ваших приветов.

0: и Heaven, и Hell пусть пока подождут. У нас и на земле дело не в провороты. К этим делам неотложным переходим прямо сейчас. Загребина Ирина поздравляет с днем рождения Елену Потапову из города Навашино. Ленок, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы твоя косметичка как можно дольше не превращалась в аптечку. Желаю, чтобы толстел кошелек, а не талия. Чтобы из зеркала на тебя смотрела самая обворожительная красавица. И пусть рядом всегда будут крепкие и сильные руки, способные носить такое счастье. Какое прекрасное послание. Поздравляю свою любимую будущую жену Диану с днем рождения. Пусть все будет, как она этого захочет. Будь такой же прекрасной, неповторимой. Сообщение прислал Алешенька. Далее. Поздравляю с замечательным воскресным днем мою супругу Федосееву Ольгу Николаевну из города Феодосия, Республики Крым. Хочу пожелать ей крепкого здоровья, счастья, благополучия. Оставаться всегда обаятельной, привлекательной и желанной. Что особенно немаловажно, силы терпения выходят со своей больной матерью. Я, в свою очередь, сделаю все, чтобы твоя жизнь была как можно счастливее, благополучнее и спокойнее. Подпись. С уважением, супруг Федосеев Дмитрий Михайлович из города Феодосия. Спасибо, любимое радио. Да, пожалуйста, мы всегда рады.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: украшением нашей жизни на этих выходных является программа «Телечита» и ваше сообщение, друзья, к которому мы переходим прямо сейчас. Григорий из Кузнецка поздравляет Александра из Тольятти с днем рождения, желает ему крепкого здоровья. Следующее сообщение из Нижнего Новгорода. Поздравляем нашу любимую маму, бабушку Диану Татьяну Николаевну с 75-летием. Желаем долгих лет, наикрепчайшего здоровья, счастливых, радостных, солнечных дней. Твоя любовь и забота не знают границ. Мы тебя любим все, все, все. Хочу поздравить с прошедшим днем рождения папиного друга Антона. Это от Бельдина и Арины сделано. Привет мужу Димулю. Димуле, я тебя очень люблю. Солнечного дня, пишет жена Наталья. Привет, Ретро-ФМ. Передаю привет мастеру по маникюру Олесе из города Курска. Она мастер своего дела. Подпись Маргарита. Мы даже не сомневаемся. Здравствуйте, любимая Ретро-ФМ. Добрый день, Тимур. Передайте, пожалуйста, привет вашим коллегам. Обязательно передам от меня и вам, Тимур. Большой привет. Желаю счастья, крепкого здоровья, любви, мира и добра. Анна Электроугли просит поставить песню Crazy Frog. Анна, вы же не первый день с нами. Каждый день слушаете Телечиту, пишете нам и должны вроде знать и помнить, что песни на заказ мы не ставим. Приветы, поздравления, да, с удовольствием. Песни нет. Поэтому не Crazy Frog будет прямо сейчас, а группа-комбинация.
1: Ежедневно с 2 до 3. Телечита.
2: На Ретро-ФМ.

0: Я думаю, все помнят, что в программе «Филичита» в приоритете сообщения слушателей, поэтому простят меня фанаты Майкла Джексона, но мы продолжаем. Хочу передать привет сестре Тане и брату Андрею. Всем хорошего дня. Это от Анастасии из города Москвы. Добрый день, любимая радио «Ретро-ФМ». Хотим поздравить своих дочерей Танюшу, Кезереву и Риточку Шинкаренко с Днем воспитателя и Днем туризма. Обе получили специальности по туризму и закончили курсы воспитателя. Всего им самого-самого наилучшего в жизни. С любовью, папа Андрей и мама Тамара. Кстати, да, сегодня Всемирный день туризма отмечается. Так что всех причастных и всех, кто закончил Российскую международную академию туризма, лично поздравляю.
1: Реклама.
2: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Odeon Light». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Осень – время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 23 по 29 сентября. Масло сливочное традиционное «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Вот это поворот! Теперь заказать любимую еду можно, не выходя из машины. В «Автовкусной точка». Скоро открытие по адресу. Владикавказ, улица Московская, 16Б.
5: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66. И Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

Здравствуйте, Феличита, любящая и любимая супруга Светлана. Поздравляю с днем рождения Тимофеева Андрея. Желает крепкого здоровья, весны в душе и бабочек в животе. Я тебя люблю, а также поздравляю друга нашей семьи Савельева Андрея с наступающим днем рождения. Удачного вам лова, мальчики, лова, я так понимаю, на реке. Передаю привет своей любимой Дилярочке. Я тебя очень сильно люблю. Прости меня за все. Ты самое дорогое, что у меня есть. Это написал Радик. Хочу передать привет своей сестре Анжеле. Пожелать ей здоровья, счастья, всего самого лучшего. Без подписи. Так, друзья, давайте договоримся. Без подписи больше читать не буду, так что не обижайтесь. Просто подписывайтесь, тогда все у нас будет хорошо. Если смс отправляете или на почту пишете, обязательно подписывайтесь. В Максе видно, в принципе, там можно не подписываться. Добрый день, любимое радио. Сегодня у моей подруги Данилиной Ольги день рождения. С твоим днем рождения, от тебя, подруга. Желаю много радостных мгновений, счастливых будней, любви искренней, жизни роскошной, здоровья крепкого и долголетия. С уважением и любовью, Полянская Татьяна. Молодец, Татьяна, подписалась. Здравствуйте, пишу вам с Калининграда. Хочу поздравить коллегу по работе, Пономарева Дмитрия. Пусть у тебя все будет хорошо, пусть книги быстро сортируются и поясница не болит. С днем рождения, друг. Опять же, без подписи. Ну ладно. Медведев Гена передает привет Горбуновой Наде. Пишет, что до сих пор ее любит. Ну, раз любит, тогда вот вам билетик в кино. Гена и Надя, сходите.

0: ча-ча-ча.
1: Если едете в такси, сейчас в машине играет Retro FM, привет водителю и обязательно поставьте ему высокую оценку, потому что у этого человека все прекрасно с музыкальным вкусом, да и вообще со вкусом все хорошо. Привет, Retro FM, привет моему любимому мужу Максиму из Благовещенска. Я очень счастлива, что у меня такой прекрасный супруг. Очень сильно его люблю. Прости меня за все и спасибо тебе за ремонт. Твоя Мария. Вот так бывает. Retro FM, здравствуйте. Все, кто сейчас находится в дороге, счастливого вам пути. И нам тоже. Написала Минзиля. Передаю привет всем слушателям Retro FM, моей маме, которая жарит отбивные, а также будущим коллегам из Главного следственного управления. С уважением, Лизок. И еще одно послание. Здравствуйте, Retro FM. Строю дом сам один. Уже начал утепление. Все работы. Веду под мою любимую радиостанцию. Передайте привет таким же труженикам и хорошую песню. Сергей из города Клин. Сергей, вы большой молодец. Хорошую песню я для вас обязательно поставлю. Через пару минут.
2: Реклама.
3: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Осень за

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги Алания. Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала СОГУ. Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги M2 Connect.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
3: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
4: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

is the name of the game. Всем, кто в эту минуту играет в игру под названием «Любовь, пламенный привет». Ну, а мы продолжаем заниматься серьезными делами. У нас тут приветов огромное количество. Здравствуйте, Фельчита, и снова с вами Таллин на связи. Эстония, поселок Кибуна, дача Тихозе 36. Господи, какие подробности важные. Слушаем вас, ждем и любим. Передавайте традиционный привет от нас всем дачникам России. Отдельный привет Пензе, семье Поздеевых, Пашке и его жене. Ну и моей жене, колдующей на кухне, мой воздушный поцелуй. К обеду вернусь, написал Дмитрий Лаурис, а жену зовут Ольга. Добрый день, Ретро-ФМ. Хочу отправить своей большой семье теплый солнечный привет. Пусть каждый день будет наполнен радостью и счастьем. Написал Арсений. Добрый день, Ретро-ФМ. Хочу передать привет мамулечке Катерине. Мам, не обижайся на меня. Я тебя люблю. Ася подписалась. Фельчита, привет. Сегодня замечательный повод поздравить с днем рождения Юрия Коневец из Невинномысска, Ставропольского края. Это муж моей сестры Натальи. Разбросала нас по разным городам, но мы душою рядом. Юр, с днем рождения тебя, с юбилеем, оптимизма, здоровья, хорошего настроения, позитивных мыслей. Татьяна Соколова, город Северо-Томская область, однофамилица моя. Привет, дорогое радио. Передаю привет моим дорогим родителям, Татьяну и Павлу Морозовым. Привет моим любимым деткам, Виктории и Ивану Неверовым. Я вас очень сильно люблю. Спасибо за вчерашний прекрасный вечер. Здоровья вам и благополучия. С любовью, дочь Юлия, Ульяновская область.

0: Надеюсь, вы сейчас так же зажигаете, как это делает Лубега в композиции «Mamba No. 5». Добрый день. Хочу передать теплый привет всем друзьям в город Волгоград, из теплого города Судак, Республики Крым. И привет моему мужу Роману. Очень тебя люблю, подписалась Ирина. Поздравляю племянницу мужа родной сестры Надюшку. Она юрист, ей 25, и пора задуматься о детках и семейной жизни. Так что уютного дома. Желаю любящего мужа и многочисленного здорового потомства. Вот такое сообщение прислала Ольга Владимировна. Добрый день, Ретро ФМ. Передайте, пожалуйста, приветик семье Седуновых, детишкам моим и моему любимому мужу Сережечке. Я их очень-очень люблю и благодарна Богу за то, что он мне их дал, написала Светлана из Луганска. Далее сообщение, которое многие ждут в эфире. Передайте привет Марии Васильевне из Витебска от Екатерины. Передали. Все. Прекрасно. Продолжим через несколько минут. Это Фильчта на Ретро-ФМ. Пока никуда не расходимся.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горсовска.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
8: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
9: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
12: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
13: Эргоферон.
14: Мы всей семьей им лечимся.
12: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
15: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
18: В этом весь ты.
17: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
19: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
20: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и TechnoPlus. Беспроводная зарядка в Premium и TechnoPlus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в TechnoPlus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
21: Thank you.

Это моя, наша и ваша любимая программа «Филичита». И она завершается, друзья. Но я еще успею зачитать парочку сообщений. Здравствуйте, любимый радио «Ретро-ФМ». Сегодня отмечаем День дошкольного работника. Хочу поздравить свой коллектив детского сада «Радуга» города Черноголовка с этим замечательным праздником. Написала Марьяна. Присоединяюсь. Передайте огромный привет Светуле из Сочи от Александра. Сделано. Ирина Алексеевна, поздравляем вас с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, как можно больше радостных моментов. Пусть каждый день приносит улыбки, тепло, приятные сюрпризы, а рядом всегда будут любимые дорогие люди. С юбилеем. Пусть жизнь звучит ярко и красиво. Ну и финальное. На сегодня от всей души хочу поздравить свою семью, раскиданную по всему советскому постпространству. Тебя, Вера из Казахстана, братья Виталий и Юрий с семьями, там же сестра Иришка, тетя Галя из Татарстана, сестры Наталья, Светлана и Галинка с семьями. Все это написал Виталий Овсяников. Все, друзья, «Филичита» завершена. Далее с вами лучшая музыка. Я Тимур Соколов. Жду вас в новом часе.

0: Yes, Alice, Circle, Touch in the Night. Однако не будем торопить события и приближать ночь, пусть даже ту ночь, которая обещает нам приятное прикосновение наших любимых вторых половинок. Будем наслаждаться, друзья, этой минутой и прекрасным уютным осенним выходным в компании Retro FM и лучшей музыки, которую я для вас приготовил. В ближайшие 10 минут здесь Робески, Мираж и Моджо. Меня зовут Тимур Соколов, я вас приветствую.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Retro-FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» С понедельника в 9.45 на Retro-FM.
2: Реклама.
3: Осень.

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, Вкуснотеево. 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
3: Сосредоточься на главном. Югстроинвест разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
4: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Объявление на Ретро-ФМ.
8: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
7: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Великая эпоха диско-музыки подарила миру моду на все блестящее. Брюки клёш, туфли на платформе, огромные зеркальные шары. Под потолком клубов и, конечно же, суперхиты от девчонок из группы «Арабески», в состав которой входила и всемирно известная всеми нами любимая Сандра. The Hit of a Disco Night. Один из лучших хитов легендарной группы только что. Далее. Не менее легендарный Фредди Меркьюри и Тина Казенс, а чуть раньше появятся и наши звезды. Веселые ребята с песней «Не волнуйтесь, тетя, дядя на работе».
1: Реклама.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева, 26. И Куйбышева, 46. Кредит рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства, а еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Pray. Называется это песня в переводе молитва. Ну или молитесь. Воскресенье вечером, собственно, только и остается, что молиться за понедельник, чтобы он получился легким и приятным, как и вся предстоящая рабочая неделя. Это Тина Казанс в ваших колонках. Далее Рикесли, группа «Комбинация». Ну и пойдемте со мной, друзья, в новый музыкальный час.
1: Реклама.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
6: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
10: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana на Pro.
11: Реклама. ООО «Лимонлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
12: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
13: Обновленный Хавейл Джолион создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
14: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: будет с моей жизнью, задается вопросом Gibson Brothers. Вопрос, конечно, интересный, но на выходных, как мне кажется, не столь актуальный, потому что в воскресенье вечером впадать в такую серьезную философию хочется меньше всего. Поэтому предлагаю просто жить эту жизнь и наслаждаться ею по мере возможности. На RFM и я, Тимур Соколов, вам в этом деле, друзья, поможем. Может, в чем в вопросе, как классно провести время, мы, поверьте, толк знаем. Будем слушать музыку и танцевать под лучшие хиты. Мадонна и Браво у нас на горизонте. Всем классно. Воскресного дня.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Заказать каждого человека в теорию можно, конечно же. Вот, но...
3: Как вы говорили, у нас гальяна.
2: Во, нельзя переделать.
3: Хорошо, если
2: но
3: так
2: сегодня...
3: удобнее. Помните про темный шоколад?
2: Ну, только там не темный, а горький шоколад. Сладкий чай. Вот зачем мне эта песня? Ай-яй-яй.

0: Реклама.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Осень.

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Вот это поворот! Теперь заказать любимую еду можно, не выходя из машины. В Автовкусной точка. Скоро открытие по адресу. Владикавказ, улица Московская, 16Б.
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Да, и будем свои руки подставлять, и будем ваши прекрасные женские руки, наши дорогие дамы, целовать, потому что без вас никуда. И это знают абсолютно все, даже самые ярые жены-ненавистники, что бы они ни говорили. Don't speak, no doubt, послушаем далее.
1: Реклама.
2: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Odeon Light». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Осень – время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Homeberry» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 22. Телефон 62 00 00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: кондуктор, не спеши. Это я обращаюсь ко времени, которое неумолимо несется вперед. И вот уже позади остается еще один час, так прекрасно проведенный нами под лучшие хиты Retro FM. В финале этого отрезка времени услышим группу «Аха» с хитом «Take on me». Ну а я, Тимур Соколов, буду ждать вас в новом музыкальном.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
11: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
12: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
13: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН, 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
14: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
15: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
16: Radio Hub. 12+.

0: My Heart. Всем любителям качественного диско посвящается музыка, которая раз и навсегда покорила наше сердце и всерьез и надолго застолбила себе место под солнцем в плейлисте лучших песен на Retro FM. Также в этом списке Крис Ри с хитом And You My Love услышим уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
3: Осень закрыта.

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Хотите iPhone BU или новый? Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно. Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
3: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Odeon Light». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Реклама.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны элитной мебели «Гранд» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались!

0: Чернышова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Сосредоточься на главном. Югстроинвест разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
2: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
4: Круглосуточно.
5: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: «Да будет вам известно» переводится «Как я танцую», и танцевать мы сегодня будем очень много, потому что с 21 до полуночи вас ждет что? Правильно, вечеринка «Ретро-ФМ», так что зажжем, как всегда, не по-детски, ведь в нашем деле главное что? Правильно, красиво и энергично завершить выходные. Ну а пока эти выходные продолжаются, несмотря на то, что еще один музыкальный час завершается. Окончательную точку в нем поставят Starsom 45 и Михаил Боярский. Совсем скоро.
1: Реклама. Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Ретро-ФМ.
7: Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 15+.

тебе капли сверкнут, сверкнут на дне, Эфес, а ладонь согреешь, и жизнь хороша.

0: И пусть в вашей жизни обязательно будет человек, который каждый вечер перед сном, да и вообще всегда будет говорить вам нежно и, самое главное, искренне эти красивые слова. You are my love, you are my life. Ты моя любовь, ты моя жизнь. Бетти Райан на Ретро FM, далее Джо Кокер, Bad Boys Blue, а еще группа «Восток» с любимой многими песней «До встречи», которую мы услышим уже через пару минут.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда? С понедельника в 9.45 на Ретро FM.
2: Реклама.
3: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны элитной мебели «Грант» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались! До 70% на всю мебель и рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь! «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова 26, телефон 62 00 00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
4: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Odeon Light». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Вот это поворот! Теперь заказать любимую еду можно, не выходя из машины. В «Автовкусной точка». Скоро открытие по адресу. Владикавказ, улица Московская, 16Б.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще две комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Сугу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, вкуснотеево. 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции, уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: «М2 Connect». Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. «М2 Connect». Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Золотые купола зажглись в Англии ночной. Это значит, что пора и мне домой, друзья. Прощаюсь. Напоследок, как всегда, поставлю вам что-нибудь интересное. На сей раз это будут Алфавиль и Бонни М. Ну и все. А далее встречайте Илью Глебова. Я, Тимур Соколов, говорю вам пока.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности

0: что к концу песни можно эту самую любовь совершенно запросто найти. 19.19 в столице. Ищем любовь под музыку Ретро ФМ. Дальше у нас мелодия из фильма «Папаши». Юрий Антонов. Это через 3 минуты. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро ФМ.
2: Заказать каждого человека в теорию можно, конечно же.
3: Вот, но... Как вы говорили, у нас гальяна.
2: Во, нельзя переделать.
3: Хорошо, если
2: но
3: так
2: сегодня...
3: удобнее. Помните про темный шоколад?
2: Ну, только там не темный, а горький шоколад.
1: Сладкий чай.
2: Вот зачем мне эта песня? Ай-яй-яй.
1: Первая смена.
4: Утреннее шоу на Ретро ФМ.
5: Реклама.
6: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
7: Осень закончилась.

0: Ершова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
2: Командные випки на 5 мест.
1: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
2: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
1: Клуб CyberX.
2: Мощное железо и топовая периферия.
1: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
2: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
2: Круглосуточно.
3: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Сугу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34».
5: Счастье есть!
4: Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Вторая из трех комедий с участием комического, он же космический, дуэта Пьер Ришар, Жерар Депардье, «Папаши», 1983 год. Ну и музыка Владимира Косма. Отдельное удовольствие. Ну вдруг кто не смотрел? Ну вдруг. 19:35 в столице. Дальше у нас с вами Армио Флаверс, Александр Серов на Red FM.
1: Реклама. Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября со

0: Да продает, пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства, а еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан, вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
1: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Поступило предложение прокатиться по Млечному пути по поводу выходных дней. Ну, конечно, это очень забанчиво, но есть альтернативные варианты. Никуда очень далеко катиться не надо. Можно просто прикатиться к радиоприемнику и слушать любимую музыку на Retro FM. Через пару минут «Здравствуй, песня Рики и Повери» 19:50 в Москве.
1: Реклама.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е.
4: Тополиный пух, жара.
3: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: Village People и грандиозный хит, по которой хочется встать и шагать всем отрядом куда-то вперед исключительно. Ну, это примерно как под появление этих ребят хочется проснуться и поймать бодрость. Саша Светлов и Рита Субботина каждый будний день делают нам бодро. С 7 до 11 утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Новые игры, крутые призы, темы для обсуждения, новости, шутки, отличное настроение и любимая музыка. Все, что нужно для отличного утра. Главное не проспать. 20:20 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Реклама. Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, вкуснотеево. 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции, уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных, и даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства, а еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
5: Объявление на Ретро-ФМ.
6: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
5: Телефон рекламной службы 54 11 20.

0: Маккартни и Майкл Джексон говорят мне: «Скажи, скажи, скажи». Я сразу не мог понять, чего они, собственно говоря, хотят, чтобы я сказал. А я просто забыл поздравить всех причастных. Сегодня день воспитателя и всех дошкольных работников в России. Ну, это прям святое дело поздравить таких профессионалов. Здоровья вам, друзья, и терпения. Через пару минут на Ретро-ФМ «Секрет» на Гирелли. Хит Хантер, 20:35 в Москве.
1: Реклама. Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34». 34.
2: Счастье есть.
1: Джанаева, 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение «Яндекс.Еда».
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

Ирисы, это, конечно, очень даже и очень. Но мне кажется, что если очень правильно пригласить Алису на танец, Алиса совершенно точно не откажется. Танцы у нас начнутся в 9:00. Как всегда, вечеринка от РФМ. Ждем. Ну а через пару минут статус-кво и Бонни.

0: В очередной раз девушка говорит: скажи, пообещай, что ты никогда, никогда, никогда, никогда. Ну, а что, если у нас есть традиция? У нас есть традиция. Каждый день ближе к вечеру с 9 до полуночи лучшая танцевальная музыка звучит здесь, на вечеринке Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Мы танцуем под самые, что ни на есть, любимые танцевальные хиты. Продолжаем танцевать.
1: Реклама. Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26, телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 23 по 29 сентября. Масло сливочное, традиционное, «Вкуснотеево». 82,5% жирности, 340 граммов, 399 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: Ох уж эти феи. Во-первых, тайна. Во-вторых, вдруг что-то такое случается, и вуаль снимается. И вуаля. Короче говоря, феи. Дорогие мои, танцуем. Танцы феи на вечеринках от РФМ. Продолжаются. 21.34 в столице. И мы двигаемся.
1: Реклама.
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

Во всех непонятных ситуациях, как говорится, бамбалейры. Ну, то есть, если нет ответов на поставленные вопросы, просто танцуем, друзья. Ну, что нам еще делать в этот воскресный вечер? 21:50 в столице. Воскресная вечеринка Ретро-ФМ в самом разгаре. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.

Таня Плетнева. В общем, как ни крути, она совершенно запросто может уплотнить какой угодно знак зодиака, но почему-то в этой песне досталось Водолеям. Я, в общем, в недоумении. Чуть-чуть. 22:20 в столице. Это воскресная вечеринка Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. И да, я Водолей. И мы дальше танцуем.

Чингис Хан и их самурай. Ну, можно, например, вспомнить, что у самурая нет цели, а есть только путь. Это нам подходит, потому что, ну, у нас нет цели прям протанцевать до упаду. Есть просто возможность танцевать и еще раз танцевать. 22:35 в столице. Воскресная вечеринка Ретро FM продолжается.

0: песня, она же умца, дрица, обцаца, песня, она же ля-ля, шу-шу-шу, песня. Ну, собственно говоря, любая песня может превратиться в вот это вот прекрасное явление. 22:49 в столице, под это прекрасное явление мы совершенно запросто, умца, дрица, танцуем, потому что у нас воскресная вечеринка Ретро-ФМ. Она продолжается до полуночи.
1: Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Интернет-поток RetroFM 70. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70. 12+.

названа какая? Воскресная вечеринка Ретро-ФМ. Песню допою совершенно запросто, потому что Дмитрий Маликов сказал допеть песню. 23:35 в столице. Мы с вами танцуем под любимую танцевальную музыку на вечеринке Ретро-ФМ.

0: ох-ох, тут вот товарищ утверждает, что он прям родился для танцев. Ну что ж, мы тоже молодцы, мы тоже любим танцевать. Воскресные танцы продолжаются, между прочим, вечеринка Red FM вовсю. Через пару минут Рики Мартин, Чиауа, буквально чуть-чуть и послушаем. Меня зовут Илья Глебов, а ровно в полночь встречайте здесь Дмитрия Майорова. И будьте здоровы.
1: Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: Саня Бонем, независимо от сезона. Что, готовы? Наготове всегда. Поговорка «готовь, Саня, летом», а что-то там зимой их не касается. Да, так себе шутейка. Ну, а если серьезно, всем большие приветы и легкого понедельника, насколько это возможно. Столица 19 минут первого. На Ретро-ФМ скоро услышим Самоцветов, Modern Talking и не только. Меня зовут Дмитрий Майоров. Движемся вперед.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Если кто-то уже сейчас задается вопросом, когда начинает готовиться к Новому году, празднованию Нового года, Роскачество отвечает уже сейчас. С осени можно закупить часть продуктов. Консервы, там масло, муку, орехи и другие продукты. Что это, диски какие? Которые долго, главное, хранятся. Главное, до покупки проверить срок годности. Ну, вы сами все знаете. Точная столичная, 0 часов 35 минут. Немного ближе, что ли, к Новому году. В ближайшие минуты станем музыкальными стараниями. Ну да, вот на Ретро-ФМ, они впереди.

это уже едва. В столице без 10 час. Ну, практически. Сверяем, проверяем. Ждем скорого музыкального появления на RetroFM Пупо. И также Африк Симон успеет заглянуть к нам до финала этого часа. Такие планы на ближайшее.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS77640034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро.

На фоне вырисовывающихся очередных рабочих перспектив наверняка кто-то задумывается, не взять ли отпуск или что. Но это, похоже, не Екатерина и Александра. Согласно недавней аналитике, они основные, что ли, трудоголики. Чаще других доводят себя до эмоционального истощения и чаще жалуются в итоге на хроническую усталость. Работают, работают, работают. Катя, Саша, вы чего? Давайте не вот это вот все, как говорится. Столица час 20 на Ретро FM. Скоро услышим Ванессу Паради и Криса Ри.

где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, дрын траву на поляне, и отстают.

прекрасная киноцитате. Наши люди в булочную на такси не ездят, но куда-то определенно ездят и чаще обычного. Когда попадала статистика, что москвичи чаще обычного едут на такси на улицу Новый Арбат, Тверскую улицу, Тверской бульвар. Куда бы вы сейчас не направлялись, нам по пути. В столице 1:35 на Ретро-ФМ. Скоро услышим Альбану, Рамину Пауэр и Ласковый май.

какой-то степени рабочий способ уйти от рутины. Последние 3 минуты предлагают ребята из команды «Домино» на ретро-ФМ. Способ танцевать, пока танцуют. Ближайшие минуты, ну, хоть как-то подвигаться, можно будет под истории коллективного творчества группы «Ха» и «Синяя птица». Нина Патрик. Столица, 1:48.

0: по городским мифам и легендам. Кому-то снятся таблицы Менделеева, Полу Маккартни. Когда-то давно, но все еще факт. Приснился близкий родной человек, который сказал: «Let it be, ставь все как есть, пусть все идет своим чередом». Ну и поутру, или вскоре эта фраза и превратилась в эту музыкальную историю Битлз. В столице 2 часа 20 минут. На Retro FM скоро о себе напомнит команда «А-студио».
1: Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

Одна из совместных, очень и очень успешных работ Барбара Стрейзенд и команды Bee Gees. Они за кадром, ну, их не видно, не слышно, но они написали эту историю и вообще весь материал для альбома Барбары 80-х. Был дело. Столица 2 часа 34 минуты на Ретро FM, как минимум впереди Альфа-Ви.

может, временами сильно недоверчивая. Ну, давайте, что ли, мы поверим Наталье Гулькиной, что ночь сильнее дня. Надеюсь, на этом лимит наших верий не исчерпан. Еще поверьте и проверьте, что Рикардо Фоли и Билли Джоэл в эфире Тимара Трэпа. Столица 2 часа 49 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.